партийные рамы. Мазать данные на камкапья аллахи. Коли мы ляны, хорисо сарусы.